мне свой денервує на граммофоне грамм. Бо я кеды грамм на граммофоне, то в граммофоне мам цалый ден храм. Мин слышен, что суровый сам пан постерунковый, и бедной девице кто с рады дать. Так муви панне Янце, ты граммофономанце, а трудно я бенде ту спать. И от он сонос гжми спокою панне Янки.

Тра-ли-тра-ла-ла-ла, граммофон гра. И ни цве не пшеймуе, сирены плыты. Мам, где мне сочь да нервуе, на граммофоне грамм. Ой, а где ты грамм на граммофоне, то в граммофоне, мам.